0: дарду. Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхӯри хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхӯри шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
7: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار. اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار. خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار. پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
8: پردیفن بیبی و پردیفن کیتز جوز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیتز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بولو تا دوزده ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیتز فوران و بخاف дард ро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Садой Душанберо руи мауджи як саду ду аздаду ФМ дар шахри Душанбе. Мауджи саду аздаду ФМ дар вилуяти Со. 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорум.

Таджикистан впервые примет международный форум «Дети Содружества». Детский лагерь «Шохин» в городе Гулистоне впервые станет площадкой для проведения 6-го международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества». Он пройдет с 15 по 24 июня, а участие в нем примут делегации школьников из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организатор форума – Межпарламентская ассамблея СНГ. Программа форума включает более 30 различных мероприятий. Каждый день участники будут знакомиться с культурой и традициями государств Содружества. Также предусмотрены интеллектуальная олимпиада, встречи со спортсменами, мастер-классы, туристический слет, физкультурно-спортивный марафон, товарищеские турниры и экскурсия по Душанбе. Главная цель форума – создание площадки для неформального общения школьников, развития межкультурного диалога и укрепления дружеских связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Идея проведения форума принадлежит Жогорку Кенешу Кыргызстана. С 2013 года мероприятие проводилось на берегу озера Иссык-Куль. Позднее география проекта расширилась, и форум принимали Россия, Узбекистан и Беларусь.

28 июня в Душанбе состоится праздничный международный концерт «Садой Вахдат», посвященный Дню национального единства Таджикистана. Организатором выступает театр оперы и балета имени Садриддина Айни. Концерт откроет 17-летний таджикский пианист Самир Абдуразаков, который в сопровождении сводного симфонического оркестра исполнит второй концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Это произведение впервые прозвучит на сцене театра. Дирижером выступит венесуэльский маэстро Хобарт Эрл, который специально прибудет в Таджикистан для участия в концерте. Зрители также ожидают сольная программа с участием известных пианистов из разных стран. В частности, российского пианиста Даниила Харитонова, лауреата международного конкурса имени Чайковского, пианиста из Армении Рубена Козина, который представит седьмую сонату Сергея Прокофьева. Таджикистан на концерте представит Бехру Сайфидинов, заведующий кафедрой специального фортепиано Таджикской национальной консерватории имени Талапхуджи Саторова. Начало концерта в 17:00 часов. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и не переключайтесь.

0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Рузия Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. Место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь.

Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 10-15 градусов тепла, днем 24-29. На востоке ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15. В Сагдийской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градуса тепла, днем 30-35. В горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 18-23.

В Хатлонской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 12-17 метров в секунду, местами мгла. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 13-18 градусов тепла, днем 24-29.

В районах республиканского подчинения. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-34. В горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 22-27.

в Душанбе. Переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 2-7, усиление при грозе до 7-12 метров в секунду. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днем 32-34. Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Группа специалистов в области здравоохранения из Казахстана посетила Таджикистан. В рамках поездки запланирован ряд мероприятий по обмену опытом в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии, а также по вопросам оказания медицинской помощи матерям и детям. 8 июня гости посетили государственное учреждение «Медицинский истекол», где состоялся обучающий семинар, посвященный актуальным вопросам акушерства и гинекологии и обмену профессиональным опытом. Программа пребывание предусматривает посещение ряда медицинских учреждений страны, в том числе государственного учреждения «Медицинский комплекс «Истеклол» городского медицинского центра номер 15 в Душанбе, научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана, перинатального центра города Бухтар и центральной районной больницы Файзабада. Рабочая поездка казахстанских специалистов продлится до 12 июня. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истеклол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп.

Матло, Мехринигор и Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс» вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

А сейчас время нашей познавательной рубрики «Интересные факты». Мир вокруг нас полон удивительных вещей. Иногда самые обычные явления скрывают невероятные истории, а достижения науки и природы заставляют взглянуть на привычные вещи по-новому. Предлагаю на несколько минут отвлечься и узнать 10 фактов, которые могут

Молния горячее поверхности Солнца. Температура разряда молнии может достигать около 30 тысяч градусов Цельсия. Существуют поезда, которые могут развивать скорость более 300 км в час. При этом они считаются одним из самых пунктуальных в мире.

сутки длятся дольше, чем год. Планета вращается вокруг своей оси настолько медленно, что один ее день длиннее времени обращения вокруг Солнца. Первый мобильный телефон весил более килограмма. Сегодня смартфоны в десятки раз легче и мощнее первых моделей. В мире насчитывается более 7 тысяч языков, но почти половина населения Земли говорит

самый высокий водопад в мире Анхель. Его высота почти километр. Некоторые деревья способны общаться друг с другом. Через корневую систему и грибные сети они могут передавать питательные вещества и сигналы об опасности.

Город мира по численности населения Токио. В его агломерации проживают десятки миллионов человек. Международная космическая станция совершает полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. Астронавты на борту могут видеть до 16 рассветов и закатов за сутки. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое и удивительное, ведь каждый день на нашей планете происходит множество интересных событий, а наука и природа продолжают открывать нам свои тайны. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного в эфире.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже

Рузия Карматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Таджикистан и Китай обсудили открытие центров тестирования и развития процесса изучения китайского языка. Эти вопросы в Душанбе обсудили первый замминистра образования и науки Таджикистана Хомид Хошимзода с делегацией Минобразования Китая. Стороны отметили, что создание и расширение сети центров в Таджикистане позволит таджикским студентам и специалистам получать международный сертификат внутри страны, что упростит процесс поступления в китайские вузы и трудоустройства. Стороны также обсудили реализацию совместных научно-исследовательских проектов, развитие цифрового образования, подготовку кадров и создание современных лабораторий. На встрече говорили о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта, информационных технологий, зеленой энергетики и охраны окружающей среды. По данным Минобразования, сейчас 10 вузов Таджикистана входят в сеть университетов ШОС, а в 9 вузах страны преподают китайский язык. Кроме того, 16 высших учебных заведений Таджикистана подписали документы о сотрудничестве с 23 вузами Китая. Июньские товарищеские матчи против Индии стали первым экзаменом для нового главного тренера сборной Таджикистана Егора Ангеловски. Македонский специалист только приступил к работе, но уже успел получить немало информации о команде, ее возможностях, проблемах и перспективах. До старта Кубка Азии 2027 остается около 7 месяцев. За это время тренерскому штабу предстоит подготовить команду к серьезным испытаниям. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.
1: gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слово предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо, и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

0: мудрость народов мира, добро и зло.
1: Добру однажды не везло, и вот, смекнув, в чем дело,
0: добро подделалось под зло и, в общем, преуспело.
1: А зло давно бы знать пора, не устыдясь немало.
0: Всегда от имени добра дела свои справляла.
1: Неразбериха тут пошла, исчезли все отличия.
0: Добро идет в обличье зла, а зло в другом обличье.
1: И чтоб распутать все дела, сказала зло устало.
0: На свете нет добра и зла.
1: Но это зло сказала.
0: Мудрость народов мира. Добро и зло.
2: Давай обнимемся в последний.

А теперь немного о том, как заботиться о себе каждый день. Наша рубрика «Здоровый образ жизни», простые советы и интересные факты, которые помогут чувствовать себя лучше. Начинайте день с воды. Стакан воды натощак помогает проснуться и запускает обмен веществ. Переход, даже маленький глоток уже делает ваш день здоровее. Прогулка после еды полезна для пищеварения. 10-15 минут легкой ходьбы помогают организму лучше усваивать пищу, а заодно подышите свежим воздухом и очистите голову.

Сон – залог здоровья. Взрослому человеку нужно 7-9 часов сна в сутки для восстановления организма и нервной системы. Недосып отражается не только на настроении, но и на иммунитете. Добавляйте в рацион больше овощей и фруктов. Разноцветные продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Чем разнообразнее тарелка, тем сильнее иммунитет. Движение – это жизнь. Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает настроение. Даже 15-20 минут упражнений дома дают эффект. Улыбайтесь чаще. Смех снижает стресс, улучшает работу сердца и повышает уровень эндорфинов. А счастливая улыбка заразительна. Делитесь хорошим настроением.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Книга «Древний Хуталь» издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов столицы Древнего Хуталя, города Хулбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хуталя. Результаты представленного исследования показывают, что Древний Хуталь, как один из важных историко-культурных регионов Центральной Азии, играет видную роль в формировании цивилизованных процессов и национальной идентичности таджикского народа. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: что ж, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM. Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с состоянием, когда ничего не хочется делать. Привычные идеи перестают вдохновлять, а любимое дело вдруг превращается в рутину. Для творческих людей это состояние часто называют творческим кризисом. Что это на самом деле? Временная усталость, эмоциональное выгорание или естественный этап развития? Почему вдохновение исчезает и можно ли его вернуть? Сегодня мы поговорим об этом с нашей очаровательной гостью, психологом Ларисой Арининой. Спасибо, что пришли. Добро пожаловать в нашу студию.
1: Спасибо большое. Доброго дня, дорогие радиослушатели. Дорогая Шахло, спасибо, что пригласили. Как обычно, в вашей уютной атмосферной студии такую камеру, лирическую музыку, любой эфир превращается в сказку.
0: Как отличить творческий кризис от обычной усталости или плохого настроения?
1: Здесь, конечно, нужно понимать, дорогие друзья, что творческий кризис большей частью, да, характерен для людей, которые заняты в творческой сфере, то есть в креативных индустриях. Конечно, можно предположить, что в той или иной степени творческий кризис может случиться, конечно, и у инженера, который вдруг выгорает, да, и у врача, который, естественно, как помогающий специалист тоже теряет вдохновение к своей работе. Но мы уже говорили с вами о синдроме эмоционального выгорания, и, конечно, применительно к нашей сегодняшней теме он тоже имеет место быть. Но все-таки мы сегодня поговорим о таких людях, как вы, Шахло, как я, да, как наши замечательные поэты, писатели, психологи, декораторы, ландшафтные дизайнеры, модельеры и многие-многие другие, да, то есть те, кто работает в сфере именно креативных индустрий, кто генерирует. Вот здесь ключевое слово именно генерирование, да, создание оригинального, неповторимого, уникального авторского продукта. И когда происходит творческий кризис, человек утрачивает временно, подчеркиваю, временно, не навсегда. Вот здесь важный момент, который позволяет вообще-то пережить этот кризис эффективно, это ощущение того, что то, что со мной сейчас происходит, это временно. Это дает, кстати, импульс и дальше продвигаться, эффективно пережив этот кризис. Так вот, человек временно утрачивает способность к генерации оригинального продукта. Поэтому и симптомы у него именно связаны с тем, что вдруг он представляет, что вместо творческого продукта он генерирует что-то до боли рутинное и примитивное. И вот это первый признак, когда человек вдруг начинает понимать, что он создает не уникальный продукт, да, не тот, который будет обладать конкурентным преимуществом и отличаться от продуктов других людей, да, других креаторов, а именно в его представлении возникает некий шаблон относительно того, что я не делаю ничего оригинального. И от ощущения отсутствия вдохновения человек сам теряет вот эту искру, вот этот импульс. Это характерно только для творческих людей. Именно для творческих людей, которые работают, еще раз подчеркиваю, в сфере создания креативных продуктов.
0: А какие основные причины приводят к творческому кризису?
1: Причин на самом деле много, они классифицированы в психологии, но здесь мы подходим к этому с позиции того, что каждый человек – это вселенная, и причины тоже могут быть индивидуально ориентированы, носить такой личностно выраженный характер. Самая главная причина – это эмоциональное выгорание. Выгорают представители помогающих профессий, прежде всего, как мы с вами уже выяснили, да, но выгорают и творческие люди, да, и когда, допустим, человек работает в одних и тех же условиях, создавая оригинальный продукт, это может загнать его в некие рамки, в некий узкий коридор. А что самое страшное для творческого человека? Это вот те самые коридоры, это те самые шаблоны, ограничения, стереотипы, потому что творческой личности нужна свобода. То есть это главный ассоциативный посыл – свобода. И когда он чувствует, что эту свободу кто-то, кстати, начальник, возможно, да, который говорит так, вот тебе план, будешь работать по этому плану. А для творческого человека нельзя так.
0: И свободный график.
1: И свободный график, да. Он говорит, так, вот с 8 до 5, пожалуйста, вот тебе план, первое, второе, третье по алгоритму. И все, и он уже сразу фрустрирован заведомо. Это первый момент, да. То есть, когда кто-то или что-то, то есть, допустим, какие-то моменты тайминга, организации рабочего времени, отсутствие вдохновения в работе, да, или когда, допустим, человеку говорят, ты знаешь, мы вот тут работали в системе, так что ты со своими идеями немножко тут повремени. Вот это все может блокировать выход творческой энергии, и человек начинает просто консервироваться. А для творческого человека, еще раз, любая консервация, любая стагнация подобна творческой смерти. Именно это может спровоцировать возникновение творческого кризиса. Плюс потеря мотивации, да, когда вот внешние ограничения или внутренние приходят, человек теряет мотивацию. И он думает, ну если начальство, грубо говоря, ничего не ценит, да, если мой оригинальный творческий продукт не оценили, ну а какой смысл мне напрягаться? Буду работать как все. Но, опять же, для творческой личности это убийственно. То есть, если он не генерирует, если он не живет вот на этом драйве, кураже, он абсолютно теряет свою вот эту самобытную линию представления себя в этом мире. И это тоже работает подавляющим образом. Ну, перфекционизм, наше все. Идеально или никак? Иногда даже для творческого человека важно представить, что я могу делать не идеально, я не робот, я живой человек, у меня не всегда бывают супер феерические творения, да? Ну, например, поэт. Давайте возьмем тоже творчество, допустим, поэтов Серебряного века. Что, все их, безусловно, стихотворения были абсолютно или в равной степени гениальны? Нет. То есть, и мы знаем шедевры, да, даже, ну, даже Золотой век возьмем, даже у Александра Сергеевича Пушкина есть топ стихотворений, которые знают все. И это топ. Остальные, они не менее талантливы, но они не топ. Они уже не топовые, да?
0: Это вот постоянное сравнение себя с другими.
1: И это тоже, да, постоянное сравнение, когда человек говорит, да, ну вот, допустим, есть, это связано уже с другим психологическим феноменом, страхом или боязнью внешних авторитетов, да, или недотягивания до их уровня. И человек действительно, он начинает сравнивать, и тогда его внутренний потенциал, который просится наружу, да, он тоже помещается в некий вот такой вот куб стереотипных представлений, да, или того, как должен это делать, потому что так делает Иванов, Петров, Сидоров и так далее. И это тоже загоняет в такие тупики. Ну и, конечно, когда человек не получает новых впечатлений. Либо со стороны каких-то внешних факторов, либо новых впечатлений в работе. То есть, допустим, ну для фотографа что важно, да? Живость красок. Представьте себе фотографа, который бы сидел в офисе, и ему нужно было делать качественные фото. То есть, а где источник вдохновения? Это же живая среда, это же живая природа. И в таком случае это тоже формирует некую узость восприятия, и человек уходит в стагнацию. Для творческого человека два самых главных врага его таланта – это стагнация, консервация, ограничение свободы и отсутствие полета. Когда вот эти три вещи, тем более они в конгломерате, в системе начинают работать, все, мы можем сказать, что это пик творческого кризиса. Но есть одна хорошая новость. Угу. Это не навсегда.
0: Ну, это самое главное.
1: Да.
0: Что делать человеку, который чувствует, что вдохновение полностью исчезло?
1: Вы знаете, как это не парадоксально, возможно, сейчас многие удивятся, радиослушатели, в том числе из представителей как раз-таки творческой сферы. Первое – принять факт того, что вдохновение исчезло.
0: Да.
1: То есть просто принять два неизбежных факта. Первое – да, со мной это сейчас происходит. И второе – то, что со мной сейчас происходит, это не навсегда. То есть зачастую, помните, Шахло, мы с вами говорили как раз-таки в теме об эмоциональном выгорании личности, о том, что приводит к этой пробуксовке, к этой фрустрации, это сопротивление эмоциям, которые настигают человека прямо здесь и сейчас. То есть приходит грусть, мы сопротивляемся, говорим, ну нет, я должен быть всегда веселым, позитивным, жизнелюбым. Приходит разочарование, мы говорим, ну нет, я же всегда должен быть счастливым, я же всегда должен держать марку хорошего парня. И вот это вытеснение эмоции, которая тоже пришла к нам для того, чтобы о чем-то рассказать нам, о своих теневых личностях, о какой-то другой части нашего потаенного «я». И здесь это, знаете, как гость. Можно сравнить это. Вот когда вы одному гостю открываете дверь, а другому нет. И говорит, так, ты заходи, ты не заходи.
2: Желанному.
1: Да, желанному. Ты заходи, а ты давай подожди там за дверью. Ну, понятно. С точки зрения таджикского гостеприимства это вообще неприемлемо. Да? Мы пускаем всех к себе домой за свой дастархан. Вот то же самое. Мы пускаем все, что приходит к нам прямо здесь и сейчас. И признать факт того, что да, сейчас у меня такой период. Это не хорошо, не плохо. И я вообще... не буду давать этому никакую оценку. Просто принимая факт того, что со мной сейчас так. Да, но это не навсегда. Поэтому я себя переключаю, я разрешаю как минимум этому быть. Я разрешаю себе какое-то время, может быть, даже не творить, или творить менее эффективно, или творить так, как это сейчас позволяют мне ресурсы внутриличностные, в том числе творческие моего организма. И просто признаю это и спокойно продолжаю жить. Да? Может быть, даже творческий кризис, он приходит для того, чтобы человек немножечко переключил фокус на себя, на свои внутренние потребности, на отдых, на то, чтобы съездить отдохнуть, на то, чтобы пообщаться с друзьями, на то, чтобы выехать на природу и сделать красивую, полноценную медитацию, там, я не знаю, покричать, да, поговорить с этой природой, поговорить с самим собой. И в этом смысле, когда кризис приходит к творческому человеку, ну здорово, он не ваш враг, он ваш друг. Примите это как факт и выход из него.
2: Да, вот то, что это такой маленький сигнал, что отойдите чуть-чуть,
1: просто, да,
2: для себя.
1: То есть ты уже перехлёстываешь, да, то есть у тебя идет момент передозировки. Передозировки творческих эмоций. Но, опять же, понимаете, контейнер мы складываем туда. Он не безразмерный, он имеет свой лимитированный размер, да, и мы можем туда упаковать только определенное количество там товара, ну, это если в переносном смысле рассматривать каких-то эмоций, какого-то нашего психологического багажа. То есть иначе крышка не закроется. И крышка, когда она не закрывается, да, или также чайник, когда он закипает, да, и мы переполняем эту воду, да, доливая до краев, то есть что у нас происходит, да, выкипает эта вода. Здесь то же самое, то есть нужно наливать столько, сколько нужно, складывать столько, сколько контейнер может в себя поместить. А если он не помещает, то вот эти излишки, они начинают сигнализировать о себе в форме вот такой передозировки. Поэтому это нужно понять, принять, убрать лишнее, сделать перезагрузку, да, то есть компьютер, когда он у нас виснет, что мы делаем?
2: Да.
1: Мы перезагружаем, да, мы же не можем дальше, все, функции недоступны. Перезагружаем, спокойно идем, пьем чашечку кофе, пока он перезагружается, приходим и совершенно с другим посылом продолжаем
2: сами
1: работу.
2: Сами перезагружаемся,
1: да. Не судорожно не сидим, не думаем, а быстрее нам нужно сделать эту работу. Раз компьютер завис, он завис для чего-то. Это пауза для нас.
2: У меня есть один знакомый, который тоже вот занимается творчеством. И вы знаете, этот мужчина, он настолько спокоен. Вот несмотря на то, что он вокруг вот хаос, да, вот что-то опаздывают люди или еще что-то случается. Он все равно настолько спокоен. И все время, вот когда он спрашивает, как ты, да, у кого-то спрашивает, ну, как у него дела или как жизнь. И человек только начинает, хочет только начать жаловаться на жизнь, на работу, на что-то, и он сразу же говорит, медитируй.
1: Все.
2: Медитируй.
1: Все.
2: Это его любимое слово. Вот как только человек хочет что-то начать, он сразу же перебивает и говорит, медитируй, и все будет хорошо.
1: Он познал жизнь во всех проявлениях. Поэтому, да, он знает, что это такое. И в этом смысле действительно, да, техники медитации, релаксации, понимание того, что мы не можем сравнить себя с кем-то, подведя некую черту и высчитав среднее арифметическое, потому что все люди разные. И в этом смысле как раз, если нам нравится ориентироваться на чье-то творчество, да, ну давайте так, опять же, возьмем наших замечательных классиков. У нас же каждый эфир не обходится без ссылки на поэзию, да? Это же творческие люди. Так вот, давайте начнем с того, что Пушкин начинал-то тоже не с чисто оригинального продукта пушкинского своего, да? То есть... сочетая в себе и там французскую поэзию, и классическую русскую поэзию. То есть у него тоже были свои гуру, да, свои учителя, свои устоды, которым он подражал. И есть определенные стихотворения подражания Жуковскому. Есть определенные стихотворения, поскольку он много занимался переводом, да, переводные какие-то вещи, подражания Гёте, подражания Байрона. Байрону. А, опять же, ну без этого никак. И пока мы найдем некий свой стиль в творчестве, конечно же, мы подражаем кому-то. Это не признак того, что мы абсолютно там как-то примитивны, да, или мы бесталанны, а это означает, что мы ищем свой стиль в этом творчестве. И мы можем ссылаться на эти авторитеты, мы можем восхищаться ими, но при этом делать свое. И делать не хуже и не лучше, а просто по-своему. И когда мы признаем этот факт и перестаем уходить вот в эти сравнения неоправданные, очень фрустрирующие, вызывающие очень много токсического стыда зачастую, да, жизнь становится удивительнее. Поэтому хороший совет – медитируй! Даже в форме глаголов повелительного наклонения. Вот как 5 таких реперных точек, да? Медитируй, уходи в правильную релаксацию и отдых. Не сравнивай, принимай все как есть. И не переставай творить, что бы ни происходило. А, делай паузу еще.
2: Да, правильно. Согласна с вами.
1: Делай паузу.
2: Мы благодарим нашего психолога за интересный разговор и полезные рекомендации. Дорогие слушатели, если вы сейчас переживаете похожий период, помните, отсутствие вдохновения не означает конец пути. Возможно, это лишь начало нового этапа.
1: До свидания.
2: Всего хорошего.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садовой Душамбе». Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрухим и начальник железнодорожного бюро Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Тебен и начальник отдела зарубежных проектов Национальной железнодорожной корпорации Республики Корея О Бен Ил не рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов в дорожно-транспортной сфере, сообщили в министерстве. Таджикистан и Южная Корея в настоящее время реализуют 4 проекта в дорожно-транспортной отрасли. Вы слушали новости на радио.

Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Садуи душанбе таранумгари ишк, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Таджикистан впервые примет международный форум «Дети Содружества». Детский лагерь «Шохин» в городе Гулистоне впервые станет площадкой для проведения 6-го международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества». Он пройдет с 15 по 24 июня, а участие в нем примут делегации школьников из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организатор форума – Межпарламентская ассамблея СНГ. Программа форума включает более 30 различных мероприятий. Каждый день участники будут знакомиться с культурой и традициями государств Содружества. Также предусмотрены интеллектуальная олимпиада, встречи со спортсменами, мастер-классы, туристический слет, физкультурно-спортивный марафон, товарищеские турниры и экскурсия по Душанбе. Главная цель форума – создание площадки для неформального общения школьников, развития межкультурного диалога и укрепления дружеских связей между представителями молодого поколения стран Содружества. Идея проведения форума принадлежит Жогорку Кенешу Кыргызстана. С 2013 года мероприятие проводилось на берегу озера Иссык-Куль. Позднее география проекта расширилась, и форум принимали Россия, Узбекистан и Беларусь. Двадцать июня в Душанбе состоится праздничный международный концерт «Садои Вахдат», посвященный Дню национального единства Таджикистана. Организатором выступает театр оперы и балета имени Садридина Айни. Концерт откроет 17-летний таджикский пианист Самир Абдуразауков, который в сопровождении сводного симфонического оркестра исполнит второй концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром. Это произведение впервые прозвучит на сцене театра. Дирижером выступит венесуэльский маэстро Хобарт Эрл, который специально прибудет в Таджикистан для участия в концерте. Зрители также ожидают сольная программа с участием известных пианистов из разных стран. В частности, российского пианиста Даниила Харитонова, лауреата международного конкурса имени Чайковского, пианиста из Армении Рубена Козина, который представит 7-ю сонату Сергея Прокофьева. Таджикистан на концерте представит Бехрус Сайфидинов, заведующий в кафедре специального фортепиано Таджикской национальной консерватории имени Талапхуджи Саторова. Начало концерта в 17:00 часов. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и не переключайтесь.

0: наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Нозия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы на волне 102.2 FM. Место, где музыка встречается с хорошим настроением, а каждый эфир становится частью вашего дня. Где бы вы сейчас ни были, дома, в дороге, на работе или просто отдыхаете, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Впереди вас ждет много отличной музыки, интересных новостей, хороших эмоций и, конечно же, теплая атмосфера, которую мы создаем специально для вас. Пусть этот день станет немного ярче, легче и приятнее вместе с нашей радиостанцией. Не переключайтесь.

Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура на западе ночью 10-15 градусов тепла, днем 24-29. На востоке ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15.

Сагдийской области – переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 17-22 градуса тепла, днем 30-35. В горах ночью 5-10 градусов тепла, днем 18-23 градуса.

Хатлонской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 12-17 метров в секунду, местами мгла. Температура в долинах ночью 20-25 градусов тепла, днем 34-39. В предгорьях ночью 13-18 градусов тепла, днем 24-29.

в районах республиканского подчинения. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-34. В горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 22-27.

В Душанбе переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 2-7, усиление при грозе до 7-12 метров в секунду. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днем 32-34. Надеемся, информация была полезной и поможет вам спланировать день. Желаем хорошего настроения при любой погоде и оставайтесь с нами на нашей волне.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Группа специалистов в области здравоохранения из Казахстана посетила Таджикистан. В рамках поездки запланирован ряд мероприятий по обмену опытом в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии, а также по вопросам оказания медицинской помощи матерям и детям. 8 июня гости посетили государственное учреждение «Медицинский истеклол», где состоялся обучающий семинар, посвященный актуальным вопросам акушерства и гинекологии и обмену профессиональным опытом. Программа пребывание предусматривает посещение ряда медицинских учреждений страны, в том числе государственного учреждения «Медицинский комплекс «Истеклол» городского медицинского центра номер 15 в Душанбе, научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана, перинатального центра города Бухтар и центральной районной больницы Файзабада. Рабочая поездка казахстанских специалистов продлится до 12 июня. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истеклол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все уже...

А сейчас время нашей познавательной рубрики «Интересные факты». Мир вокруг нас полон удивительных вещей. Иногда самые обычные явления скрывают невероятные истории, а достижения науки и природы заставляют взглянуть на привычные вещи по-новому. Предлагаю на несколько минут отвлечься и узнать 10 фактов, которые

Молния горячее поверхности Солнца. Температура разряда молнии может достигать около 30 тысяч градусов Цельсия. Существуют поезда, которые могут развивать скорость более 300 км в час. При этом они считаются одним из самых пунктуальных в мире. На Венере сутки длятся дольше, чем год. Планета вращается вокруг своей оси настолько медленно, что один ее день длиннее времени обращения вокруг Солнца. Первый мобильный телефон весил более килограмма. Сегодня смартфоны в десятки раз легче и мощнее первых моделей. В мире насчитывается более 7 тысяч языков, но почти половина населения Земли говорит всего

самый высокий водопад в мире Анхель. Его высота почти километр. Некоторые деревья способны общаться друг с другом. Через корневую систему и грибные сети они могут передавать питательные вещества и сигналы об опасности.

Город мира по численности населения Токио. В его агломерации проживают десятки миллионов человек. Международная космическая станция совершает полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. Астронавты на борту могут видеть до 16 рассветов и закатов за сутки. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое и удивительное, ведь каждый день на нашей планете происходит множество интересных событий, а наука и природа продолжают открывать нам свои тайны. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного в эфире.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все уже...

Рамзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Таджикистан и Китай обсудили открытие центров тестирования и развития процесса изучения китайского языка. Эти вопросы в Душанбе обсудили первый замминистра образования и науки Таджикистана Хомид Хошимзода с делегацией Минобразования Китая. Стороны отметили, что создание и расширение сети центров в Таджикистане позволит таджикским студентам и специалистам получать международный сертификат внутри страны, что упростит процесс поступления в китайские вузы и трудоустройства. Стороны также обсудили реализацию совместных научно-исследовательских проектов, развитие цифрового образования, подготовку кадров и создание современных лабораторий. На встрече говорили о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта, информационных технологий, зеленой энергетики и охраны окружающей среды. По данным Минобразования, сейчас 10 вузов Таджикистана входят в сеть университетов ШОС, а в 9 вузах страны преподают китайский язык. Кроме того, 16 высших учебных заведений Таджикистана подписали документы о сотрудничестве с 23 вузами Китая. Июньские товарищеские матчи против Индии стали первым экзаменом для нового главного тренера сборной Таджикистана Игора Ангеловски. Македонский специалист только приступил к работе, но уже успел получить немало информации о команде, ее возможностях, проблемах и перспективах. До старта Кубка Азии 2027 остается около 7 месяцев. За это время тренерскому штабу предстоит подготовить команду к серьезным испытаниям. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.
1: sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слово предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо, и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет тебе, от зла избавителем будет тебе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.

0: Мудрость народов мира. Добро и зло.
1: Добру однажды не везло. И вот, смекнув, в чем дело...
0: Добро подделалось под зло. И в общем преуспело.
1: А зло давно бы знать пора. Не устыдясь немало...
0: Всегда от имени добра дела свои справляла.
1: Неразбериха тут пошла. Исчезли все отличия.
0: Добро идет в обличье зла, а зло в другом обличье.
1: И чтоб распутать все дела, сказала зло устало.
0: На свете нет добра и зла.
1: Но это зло сказала.
0: Народов мира. Добро и зло.
2: Давай обнимемся в последний

А теперь немного о том, как заботиться о себе каждый день. Наша рубрика «Здоровый образ жизни. Простые советы и интересные факты, которые помогут чувствовать себя лучше». Начинайте день с воды. Стакан воды натощак помогает проснуться и запускает обмен веществ. Переход, даже маленький глоток, уже делает ваш день здоровее. Прогулка после еды полезна для пищеварения. 10-15 минут легкой ходьбы помогают организму лучше усваивать пищу, а заодно подышите свежим воздухом и очистите голову.

Сон – залог здоровья. Взрослому человеку нужно 7-9 часов сна в сутки для восстановления организма и нервной системы. Недосып отражается не только на настроении, но и на иммунитете. Добавляйте в рацион больше овощей и фруктов. Разноцветные продукты содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Чем разнообразнее тарелка, тем сильнее иммунитет. Движение – это жизнь. Регулярная физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает настроение. Даже 15-20 минут упражнений дома дают эффект. Улыбайтесь чаще. Смех снижает стресс, улучшает работу сердца и повышает уровень эндорфинов. А счастливая улыбка заразительна. Делитесь хорошим настроением.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Книга «Древний Хуталь» издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов столицы Древнего Хуталя, города Хулбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хуталя. Результаты представленного исследования показывают, что Древний Хуталь, как один из важных историко-культурных регионов Центральной Азии, играет видную роль в формировании цивилизованных процессов и национальной идентичности таджикского народа. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: что ж, дорогие радиослушатели, вы на волне 102.2 FM. Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с состоянием, когда ничего не хочется делать. Привычные идеи перестают вдохновлять, а любимое дело вдруг превращается в рутину. Для творческих людей это состояние часто называют творческим кризисом. Что это на самом деле? Временная усталость, эмоциональное выгорание или естественный этап развития? Почему вдохновение исчезает и можно ли его вернуть? Сегодня мы поговорим об этом с нашей очаровательной гостью, психологом Ларисой Ариной. Спасибо, что пришли. Добро пожаловать в нашу студию.
1: Спасибо большое. Доброго дня, дорогие радиослушатели. Дорогая Шахло, спасибо, что пригласили. Как обычно, в вашей уютной атмосферной студии, такую капельную лирическую музыку, любой эфир превращается в сказку.
0: Как отличить творческий кризис от обычной усталости или плохого настроения?
1: Здесь, конечно, нужно понимать, дорогие друзья, что творческий кризис большей частью, да, характерен для людей, которые заняты в творческой сфере, то есть в креативных индустриях. Конечно, можно предположить, что в той или иной степени творческий кризис может случиться, конечно, и у инженера, который вдруг выгорает, да, и у врача, который, естественно, как помогающий специалист тоже теряет вдохновение к своей работе. Но мы уже говорили с вами о синдроме эмоционального выгорания, и, конечно, применительно к нашей сегодняшней теме он тоже имеет место быть. Но все-таки мы сегодня поговорим о таких людях, как вы, Шахло, как я, да, как наши замечательные поэты, писатели, психологи, декораторы, ландшафтные дизайнеры, модельеры и многие-многие другие, да, то есть те, кто работает в сфере именно креативных индустрий, кто генерирует. Вот здесь ключевое слово именно генерирование, да, создание оригинального, неповторимого, уникального авторского продукта. И когда происходит творческий кризис, человек утрачивает временно, подчеркиваю, временно, не навсегда. Вот здесь важный момент, который позволяет вообще-то пережить этот кризис эффективно, это ощущение того, что то, что со мной сейчас происходит, это временно. Это дает, кстати, импульс и дальше продвигаться, эффективно пережив этот кризис. Так вот, человек временно утрачивает способность к генерации оригинального продукта. Поэтому и симптомы у него именно связаны с тем, что вдруг он представляет, что вместо творческого продукта он генерирует что-то до боли рутинное и примитивное. И вот это первый признак, когда человек вдруг начинает понимать, что он создает не уникальный продукт, да, не тот, который будет обладать конкурентным преимуществом и отличаться от продуктов других людей, да, других креаторов, а именно в его представлении возникает некий шаблон относительно того, что я не делаю ничего оригинального. И от ощущения отсутствия вдохновения человек сам теряет вот эту искру, вот этот импульс. Это характерно только для творческих людей. Именно для творческих людей, которые работают, еще раз подчеркиваю, в сфере создания креативных продуктов.
0: А какие основные причины приводят к творческому кризису?
1: Причин на самом деле много. Они классифицированы в психологии. Но здесь мы подходим к этому с позиции того, что каждый человек – это вселенная. И причины тоже могут быть индивидуально ориентированы, носить такой личностно выраженный характер. Самая главная причина – это эмоциональное выгорание. Выгорают представители помогающих профессий, прежде всего, как мы с вами уже выяснили, да? Но выгорают и творческие люди. Да? И когда, допустим, человек работает в одних и тех же условиях, создавая оригинальный продукт, это может загнать его в некие рамки, в некий узкий коридор. А что самое страшное для творческого человека? Это вот те самые коридоры, это те самые шаблоны, ограничения, стереотипы, потому что творческой личности нужна свобода. То есть это главный ассоциативный посыл – свобода. И когда он чувствует, что эту свободу кто-то, кстати, начальник, возможно, да, который говорит так, вот тебе план, будешь работать по этому плану. А для творческого человека нельзя так –
0: И свободный график.
1: И свободный график, да. Он говорит, так, вот с 8 до 5, пожалуйста, вот тебе план, первое, второе, третье по алгоритму. И все, и он уже сразу фрустрирован заведомо. Это первый момент, да. То есть, когда кто-то или что-то, то есть, допустим, какие-то моменты тайминга, организации рабочего времени, отсутствие вдохновения в работе, да, или когда, допустим, человеку говорят, ты знаешь, мы вот тут работали в системе, так что ты со своими идеями немножко тут повремени, вот это все может блокировать выход творческой энергии, и человек начинает просто консервироваться. А для творческого человека, еще раз, любая консервация, любая стагнация подобна творческой смерти. Именно это может спровоцировать возникновение творческого кризиса. Плюс потеря мотивации, да, когда вот внешние ограничения или внутренние приходят, человек теряет мотивацию. И он думает, ну если начальство, грубо говоря, ничего не ценит, да, если мой оригинальный творческий продукт не оценили, ну а какой смысл мне напрягаться? Буду работать как все. Но, опять же, для творческой личности это убийственно. То есть, если он не генерирует, если он не живет вот на этом драйве, кураже, он абсолютно теряет свою вот эту самобытную линию представления себя в этом мире. И это тоже работает подавляющим образом. Ну, перфекционизм, наше все. Идеально или никак? Иногда даже для творческого человека важно представить, что я могу делать не идеально, я не робот, я живой человек, у меня не всегда бывают супер феерические творения, да? Ну, например, поэт. Давайте возьмем тоже творчество, допустим, поэтов Серебряного века. Что, все их, безусловно, стихотворения были абсолютно или в равной степени гениальны? Нет. То есть, и мы знаем шедевры, да, даже, ну, даже Золотой век возьмем, даже у Александра Сергеевича Пушкина есть топ стихотворений, которые знают все. И это топ. Остальные, они не менее талантливы, но они не топ. Они уже не топовые, да?
0: Это вот постоянное сравнение себя с другими.
1: И это тоже, да, постоянное сравнение, когда человек говорит, да, ну вот, допустим, есть, это связано уже с другим психологическим феноменом, страхом или боязнью внешних авторитетов, да, или недотягивания до их уровня. И человек действительно, он начинает сравнивать, и тогда его внутренний потенциал, который просится наружу, да, он тоже помещается в некий вот такой вот куб стереотипных представлений, да, или того, как должен это делать, потому что так делает Иванов, Петров, Сидоров и так далее. И это тоже загоняет в такие тупики. Ну и, конечно, когда человек не получает новых впечатлений. Либо со стороны каких-то внешних факторов, либо новых впечатлений в работе. То есть, допустим, ну для фотографа что важно, да? Живость красок. Представьте себе фотографа, который бы сидел в офисе, и ему нужно было делать качественные фото. То есть, а где источник вдохновения? Это же живая среда, это же живая природа. И в таком случае это тоже формирует некую узость восприятия, и человек уходит в стагнацию. Для творческого человека самые главные, два самых главных врага его таланта – это стагнация, консервация, ограничение свободы и отсутствие полета. Когда вот эти три вещи, тем более они в конгломерате, в системе начинают работать, все, мы можем сказать, что это пик творческого кризиса. Но есть одна хорошая новость. Это не навсегда.
0: Ну, это самое главное.
1: Да.
0: Что делать человеку, который чувствует, что вдохновение полностью исчезло?
1: Вы знаете, как это не парадоксально, возможно, сейчас многие удивятся, радиослушатели, в том числе из представителей как раз-таки творческой сферы. Первое – принять факт того, что вдохновение исчезло.
0: Да.
1: То есть просто принять два неизбежных факта. Первое – да, со мной это сейчас происходит. И второе, то, что со мной сейчас происходит, это не навсегда. То есть зачастую, помните, Шахло, мы с вами говорили как раз-таки в теме об эмоциональном выгорании личности, о том, что приводит к этой пробуксовке, к этой фрустрации, это сопротивление эмоциям, которые настигают человека прямо здесь и сейчас. То есть приходит грусть, мы сопротивляемся, говорим, ну нет, я должен быть всегда веселым, позитивным, жизнелюбым. Приходит разочарование, мы говорим, ну нет, я же всегда должен быть счастливым, я же всегда должен держать марку хорошего парня. И вот это вытеснение эмоции, которая тоже пришла к нам для того, чтобы о чем-то рассказать нам, о своих теневых личностях, о какой-то другой части нашего потаенного «я». И здесь это, знаете, как гость. Можно сравнить это. Вот когда вы одному гостю открываете дверь, да, а другому нет. И говорит, так, ты заходи, ты не заходи.
2: Желанному.
1: Да, желанному. Ты заходи, а ты давай подожди там за дверью. Ну, понятно. С точки зрения таджикского гостеприимства это вообще неприемлемо. Да? Мы пускаем всех к себе домой за свой дастархан. Вот то же самое. Мы пускаем все, что приходит к нам прямо здесь и сейчас. И признать факт того, что да, сейчас у меня такой период. Это не хорошо, не плохо. И я вообще не буду давать этому никакую оценку. Просто принимая факт того, что со мной сейчас так. Да, но это не навсегда. Поэтому я себя переключаю, я разрешаю как минимум этому быть. Я разрешаю себе какое-то время, может быть, даже не творить, или творить менее эффективно, или творить так, как это сейчас позволяют мне ресурсы внутриличностные, в том числе творческие моего организма. И просто признаю это и спокойно продолжаю жить. Да? Может быть, даже творческий кризис, он приходит для того, чтобы человек немножечко переключил фокус на себя, на свои внутренние потребности, на отдых, на то, чтобы съездить отдохнуть, на то, чтобы пообщаться с друзьями, на то, чтобы выехать на природу и сделать красивую, полноценную медитацию, там, я не знаю, покричать, да, поговорить с этой природой, поговорить с самим собой. И в этом смысле, когда этот кризис приходит к творческому человеку, ну здорово, он не ваш враг, он ваш друг. Примите это как факт и выход из него.
2: Да, вот то, что это такой маленький сигнал, что отойдите чуть-чуть.
1: Просто,
2: живите,
1: да,
2: для себя.
1: То есть ты уже перехлёстываешь, да, то есть у тебя идет момент передозировки, передозировки творческих эмоций. Но опять же, понимаете, контейнер мы складываем туда. Он не безразмерный, он имеет свой лимитированный размер, да, и мы можем туда упаковать только определенное количество там товара, ну, это если в переносном смысле рассматривать каких-то эмоций, какого-то нашего психологического багажа. То есть иначе крышка не закроется. И крышка, когда она не закрывается, да, или также чайник, когда он закипает, да, и мы переполняем эту воду, да, доливая до краев, то есть что у нас происходит, да, выкипает эта вода. Здесь то же самое, то есть нужно наливать столько, сколько нужно, складывать столько, сколько контейнер может в себя поместить. А если он не помещает, то вот эти излишки, они начинают сигнализировать о себе в форме вот такой передозировки. Поэтому это нужно понять, принять, убрать лишнее, сделать перезагрузку, да, то есть компьютер, когда он у нас виснет,
2: да,
1: что мы делаем?
2: Да, да, да.
1: Мы перезагружаем, да, мы же не можем дальше, все, функции недоступны. Перезагружаем, спокойно идем, пьем чашечку кофе, пока он перезагружается, приходим и совершенно с другим посылом продолжаем
2: сами
1: работу.
2: Сами перезагружаемся,
1: да. Не судорожно не сидим, не думаем, а быстрее нам нужно сделать эту работу. Раз компьютер завис, он завис для чего-то. Это пауза для нас.
2: У меня есть один знакомый, который тоже вот занимается творчеством. И вы знаете, этот мужчина, он настолько спокоен. Вот несмотря на то, что он вокруг вот хаос, да, вот что-то опаздывают люди или еще что-то случается, он все равно настолько спокоен. И все время, вот когда он спрашивает, как ты, да, у кого-то спрашивает, ну, как у него дела или как жизнь. И человек только начинает, хочет только начать жаловаться на жизнь, на работу, на что-то, и он сразу же говорит, медитируй.
1: Все.
2: Медитируй.
1: Все.
2: Это его любимое слово. Вот как только человек хочет что-то начать, он сразу же перебивает и говорит, медитируй, и все будет хорошо.
1: Он познал жизнь во всех проявлениях. Поэтому, да, он знает, что это такое.
2: Да.
1: И в этом смысле действительно, да, техники медитации, релаксации, понимание того, что мы не можем сравнить себя с кем-то, подведя некую черту и вычитав среднеарифметическое, потому что все люди разные. И в этом смысле как раз, если нам нравится ориентироваться на чье-то творчество, да, ну давайте так, опять же, возьмем наших замечательных классиков. У нас же каждый эфир не обходится без ссылки на поэзию, да? Это же творческие люди. Так вот, давайте начнем с того, что Пушкин начинал-то тоже не с чисто оригинального продукта пушкинского своего, да? То есть, сочетая в себе и там французскую поэзию, и классическую русскую поэзию. То есть, у него тоже были свои гуру, да, свои учителя, свои устоды, которым он подражал. И есть определенные стихотворения подражания Жуковскому. Есть определенные стихотворения, поскольку он много занимался переводом, да, переводные какие-то вещи, подражание Гёте, подражание Байрона. Байрону. А, опять же, ну без этого никак. И пока мы найдем некий свой стиль в творчестве, конечно же, мы подражаем кому-то. Это не признак того, что мы абсолютно там как-то примитивны, да, или мы бесталанны, а это означает, что мы ищем свой стиль в этом творчестве. И мы можем ссылаться на эти авторитеты, мы можем восхищаться ими, но при этом делать свое. И делать не хуже и не лучше, а просто по-своему. И когда мы признаем этот факт и перестаем уходить вот в эти сравнения неоправданные, очень фрустрирующие, вызывающие очень много токсического стыда зачастую, да, жизнь становится удивительнее. Поэтому хороший совет – медитируй! Даже в форме глагола повелительного наклонения. Вот как 5 таких реперных точек, да? Медитируй, уходи в правильную релаксацию и отдых. Не сравнивай, принимай все как есть. Не переставай творить, что бы ни происходило. А, делай паузу еще.
2: Да, правильно. Согласна с вами.
1: Паузу.
2: Мы благодарим нашего психолога за интересный разговор и полезные рекомендации. Дорогие слушатели, если вы сейчас переживаете похожий период, помните, отсутствие вдохновения не означает конец пути. Возможно, это лишь начало нового этапа.
1: До свидания.
2: Всего хорошего.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ватан чун офтабе бар сари маст. Ватан хам нану хаку хам дари маст. Ватан хам ифтихари хасти и маст. Ватан хам нури чашму мадари маст. Ватан

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Рузия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.